Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: лет скучаю.
1: Радио Алиса Плюс.
2: А ты мне говоришь, что тебя я не люблю, ведь твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Латвия планирует выделить Непалу 100 тысяч евро на ликвидацию последствий наводнения. В начале следующей недели возобновит работу дневной стационар Центра детского здоровья. Даугавпилс Сатиксме объявили фотоконкурс для школьников. Опубликован прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. Далее подробнее об этих новостях. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в помощь жителям Непала в ликвидации последствий наводнений. Это следует из подготовленных Министерством иностранных дел документов. Средства планируется направить в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий, выделив их из средств на непредвиденные случаи. Министерство также напоминает, что в подготовленный департаментом туризма Непала список пропавших без вести входят 33 гражданина Латвии. Непальские спасательные службы совместно с консульскими представительствами стран-членов Евросоюза продолжают поиски и идентификацию пропавших. С 7 сентября в Даугавпилсском центре детского здоровья возобновляет свою работу дневной стационар. Детям в возрасте до 18 лет будет предоставляться оплачиваемая государством медицинская помощь, обследование и лечение при неврологических и терапевтических заболеваниях. Для получения помощи необходимо направление семейного врача. Дневной стационар возглавит сертифицированный педиатр Галина Олейникова. При необходимости в стационаре также будут организованы консультации врачей-специалистов. Даугавпилс Сатиксме приглашает учащихся города принять участие в фотоконкурсе «Общественный транспорт глазами ребенка». На фотографии может быть изображен общественный транспорт, поездка, остановка, вид из окна или другой элемент, связанный с этой темой. Конкурс будет проходить с 7 по 21 сентября. Каждый участник может прислать одну сделанную им фотографию на адрес электронной почты info@dsatiksme.lv. Конкурсная комиссия, сформированная организаторами, выберет 20 победителей из всех работ, соответствующих требованиям конкурса. Результаты будут объявлены до 30 сентября. Наблюдатель за погодой Виллис Букш опубликовал свой прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. В целом сентябрь, по прогнозам наблюдателя, будет соответствовать климатической норме. Признак того, что первый месяц осени будет относительно теплым и погожим, ласточки не спешат улетать в теплые края. Если заглянуть дальше, то и в первой половине октября сохранится относительно теплая и преимущественно сухая погода. Однако во второй его половине дни станут по-осеннему прохладными, а по ночам во многих местах возможны легкие заморозки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисы Плюс начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисы Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио Алисы Плюс желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латвия планирует выделить Непалу 100 тысяч евро на ликвидацию последствий наводнения. В начале следующей недели возобновит работу дневной стационар Центра детского здоровья. Даугавпилс Сатиксме объявили фотоконкурс для школьников. Опубликован прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науенской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Латвия планирует выделить Непалу 100 тысяч евро на ликвидацию последствий наводнения. В начале следующей недели возобновит работу дневной стационар Центра детского здоровья. Даугавпилс Сатиксме объявили фотоконкурс для школьников. Опубликован прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. Далее подробнее об этих новостях. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в помощь жителям Непала в ликвидации последствий наводнений. Это следует из подготовленных Министерством иностранных дел документов. Средства планируется направить в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий, выделив их из средств на непредвиденные случаи. Министерство также напоминает, что в подготовленный департаментом туризма Непала список пропавших без вести входят 33 гражданина Латвии. Непальские спасательные службы совместно с консульскими представительствами стран-членов Евросоюза продолжают поиски и идентификацию пропавших. С 7 сентября в Даугавпилском центре детского здоровья возобновляет свою работу дневной стационар. Детям в возрасте до 18 лет будет предоставляться оплачиваемая государством медицинская помощь, обследование и лечение при неврологических и терапевтических заболеваниях. Для получения помощи необходимо направление семейного врача. Дневной стационар возглавит сертифицированный педиатр Галина Олейникова. При необходимости в стационаре также будут организованы консультации врачей-специалистов. Даугавпилс Сатиксме приглашает учащихся города принять участие в фотоконкурсе «Общественный транспорт глазами ребенка». На фотографии может быть изображен общественный транспорт, поездка, остановка, вид из окна или другой элемент, связанный с этой темой. Конкурс будет проходить с 7 по 21 сентября. Каждый участник может прислать одну сделанную им фотографию на адрес электронной почты info@dsatiksme.lv. Конкурсная комиссия, сформированная организаторами, выберет 20 победителей из всех работ, соответствующих требованиям конкурса. Результаты будут объявлены до 30 сентября. Наблюдатель за погодой Виллис Букш опубликовал свой прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. В целом сентябрь, по прогнозам наблюдателя, будет соответствовать климатической норме. Признак того, что первый месяц осени будет относительно теплым и погожим, ласточки не спешат улетать в теплые края. Если заглянуть дальше, то и в первой половине октября сохранится относительно теплая и преимущественно сухая погода. Однако во второй его половине дни станут по-осеннему прохладными, а по ночам во многих местах возможны легкие заморозки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Кидс. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Правительство отложило рассмотрение поправок, меняющих правила платы за землю под многоквартирными домами. Предпринимателей Даугавпилса и региона приглашают на мероприятие «Бизнес-капучино». На территориях учебных заведений города началась замена старых светильников на энергоэффективные. Центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Майюб Яуна Райня Цельш». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науенской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плоус, Юрис Сауканс и новости на этот час. Правительство отложило рассмотрение поправок, меняющих правила платы за землю под многоквартирными домами. Предприниматели Даугавпилса и региона приглашают на мероприятие «Бизнес-капучино». На территориях учебных заведений города началась замена старых светильников на энергоэффективные. Центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Маюб Яуна Райня Цельш». Далее подробнее об этих новостях. Десятки тысяч владельцев квартир в Латвии получили временную передышку. Правительство отложило рассмотрение поправок, которые в будущем могут полностью изменить правила платы за землю под многоквартирными домами. Причиной отсрочки стали замечания Министерства финансов. Законопроект отправили на доработку, но от самой реформы власти не отказались. Если ее примут после 31 декабря 2031 года, государство перестанет устанавливать размер платы за пользование чужой землей. Напомним, что у собственников квартир уже есть способ раз и навсегда избавиться от такой зависимости. С 2023 года появилось право выкупа земли под своим домом без согласия ее владельца. Участок можно приобрести по кадастровой стоимости. Землевладелец больше не может просто отказаться от продажи или назначить любую цену. 9 сентября Даугавпилское представительство Латвийского агентства инвестиций и развития приглашает начинающих предпринимателей региона, авторов бизнес-идей и всех заинтересованных на мероприятие «Бизнес-капучино». В неформальной атмосфере участники смогут узнать об актуальных возможностях поддержки предпринимательства, получить полезную информацию и завести новые деловые контакты. Место и время проведения представительства агентства в Даугавпилсе на улице Венеибас, 13, аудитория номер 115, с 10 часов и 45 минут до 16.00. Участие бесплатное. На территориях учебных заведений Даугавпилса началась замена старых светильников на энергоэффективные с интеллектуальным управлением. В рамках проекта в общей сложности планируется заменить и установить 443 новых светильника. Общая стоимость проекта составляет 266 тысяч 84 евро. Из них финансирование инструмента инвестиций в климат и энергетику Министерства экономики составляет 186 тысяч 258 евро или около 70%, а софинансирование самоуправления 79 тысяч 825 евро. 12 сентября в рамках Дней поэзии жителей и гостей Даугавпилса центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Маюб Яуна Райня Цельш». Сбор участников состоится в 9 30 минут в фойе центра на первом этаже. Маршрут протяженностью около 8 километров проляжет от Гриивы до Бертинеле. Во время похода участники смогут узнать больше о местных достопримечательностях и посетить особые культурные места. Пешеходную экскурсию проведет краевед Бригита Маделане. В конечной точке маршрута Бертинеле запланирован осмотр новой экспозиции, создание художественной инсталляции, дегустация супа и другие культурные мероприятия. Количество участников ограничено, поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться по телефону 29-52-82-18. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и хорошего настроения на предстоящие выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса плюс».
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
0: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Metalolom Stalmet, vставай, много денег выручай. Metalolom Stalmet, вставай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmet, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmet.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Metalolom Stalmet, вставай.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Гентарумэбблес.лв.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латвия планирует выделить Непалу 100 тысяч евро на ликвидацию последствий наводнения. В начале следующей недели возобновит работу дневной стационар Центра детского здоровья. Даугавпилс Сатиксме объявили фотоконкурс для школьников. Опубликован прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плоус, Юрис Саукаанс и новости на этот час. Латвия планирует выделить Непалу 100 тысяч евро на ликвидацию последствий наводнения. В начале следующей недели возобновит работу дневной стационар Центра детского здоровья. Даугавпилс Сатиксме объявили фотоконкурс для школьников. Опубликован прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. Далее подробнее об этих новостях. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в помощь жителям Непала в ликвидации последствий наводнений. Это следует из подготовленных Министерством иностранных дел документов. Средства планируется направить в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий, выделив их из средств на непредвиденные случаи. Министерство также напоминает, что в подготовленный департаментом туризма Непала список пропавших без вести входят 33 гражданина Латвии. Непальские спасательные службы совместно с консульскими представительствами стран-членов Евросоюза продолжают поиски и идентификацию пропавших. С 7 сентября в Даугавпилсском центре детского здоровья возобновляет свою работу дневной стационар. Детям в возрасте до 18 лет будет предоставляться оплачиваемая государством медицинская помощь, обследование и лечение при неврологических и терапевтических заболеваниях. Для получения помощи необходимо направление семейного врача. Дневной стационар возглавит сертифицированный педиатр Галина Олейникова. При необходимости в стационаре также будут организованы консультации врачей-специалистов. Даугавпилс Сатиксме приглашает учащихся города принять участие в фотоконкурсе «Общественный транспорт глазами ребенка». На фотографии может быть изображен общественный транспорт, поездка, остановка, вид из окна или другой элемент, связанный с этой темой. Конкурс будет проходить с 7 по 21 сентября. Каждый участник может прислать одну сделанную им фотографию на адрес электронной почты info@dsatiksme.lv. Конкурсная комиссия, сформированная организаторами, выберет 20 победителей из всех работ, соответствующих требованиям конкурса. Результаты будут объявлены до 30 сентября. Наблюдатель за погодой Виллис Букш опубликовал свой прогноз погоды на сентябрь, основанный на народных приметах и наблюдениях. В целом сентябрь, по прогнозам наблюдателя, будет соответствовать климатической норме. Признак того, что первый месяц осени будет относительно теплым и погожим, ласточки не спешат улетать в теплые края. Если заглянуть дальше, то и в первой половине октября сохранится относительно теплая и преимущественно сухая погода. Однако во второй его половине дни станут по-осеннему прохладными, а по ночам во многих местах возможны легкие заморозки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контуженный скрылся венами рек.

ближайшем выпуске новостей. Правительство отложило рассмотрение поправок, меняющих правила платы за землю под многоквартирными домами. Предпринимателей Даугавпилса и региона приглашают на мероприятие «Бизнес-капучино». На территориях учебных заведений города началась замена старых светильников на энергоэффективные. Центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Майоп Яуна Райня Цельш». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

0: закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: Не jau tā, ko internets var dot tev, jau tā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науенской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Правительство отложило рассмотрение поправок, меняющих правила платы за землю под многоквартирными домами. Предприниматели Даугавпилса и региона приглашают на мероприятие «Бизнес-капучино». На территориях учебных заведений города началась замена старых светильников на энергоэффективные. Центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Маюб Яуна Райня Цельш». Далее подробнее об этих новостях. Десятки тысяч владельцев квартир в Латвии получили временную передышку. Правительство отложило рассмотрение поправок, которые в будущем могут полностью изменить правила платы за землю под многоквартирными домами. Причиной отсрочки стали замечания Министерства финансов. Законопроект отправили на доработку, но от самой реформы власти не отказались. Если ее примут после 31 декабря 2031 года, государство перестанет устанавливать размер платы за пользование чужой землей. Напомним, что у собственников квартир уже есть способ раз и навсегда избавиться от такой зависимости. С 2023 года появилось право выкупа земли под своим домом без согласия ее владельца. Участок можно приобрести по кадастровой стоимости. Землевладелец больше не может просто отказаться от продажи или назначить любую цену. 9 сентября Даугавпилское представительство Латвийского агентства инвестиций и развития приглашает начинающих предпринимателей региона, авторов бизнес-идей и всех заинтересованных на мероприятие «Бизнес-капучино». В неформальной атмосфере участники смогут узнать об актуальных возможностях поддержки предпринимательства, получить полезную информацию и завести новые деловые контакты. Место и время проведения представительства агентства в Даугавпилсе на улице Венеибас, 13, аудитория номер 115, с 10 часов и 45 минут до 16:00. Участие бесплатное. На территориях учебных заведений Даугавпилса началась замена старых светильников на энергоэффективные с интеллектуальным управлением. В рамках проекта в общей сложности планируется заменить и установить 443 новых светильника. Общая стоимость проекта составляет 266 084 евро. Из них финансирование инструмента инвестиций в климат и энергетику Министерства экономики составляет 186 258 евро или около 70%, а софинансирование самоуправления 79 825 евро. 12 сентября в рамках Дней поэзии жителей и гостей Даугавпилса Центр Райниса приглашает принять участие в пешей прогулке «Маюб Яуна Райня Цельш». Сбор участников состоится в 9 часов 30 минут в фойе центра на первом этаже. Маршрут протяженностью около 8 километров проляжет от Гриивы до Бертинеле. Во время похода участники смогут узнать больше о местных достопримечательностях и посетить особые культурные места. Пешеходную экскурсию проведет краевед Бригитта Маделане. В конечной точке маршрута Бертинеле запланирован осмотр новой экспозиции, создание художественной инсталляции, дегустация супа и другие культурные мероприятия. Количество участников ограничено, поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться по телефону 29-52-82-18. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и хорошего настроения на предстоящие выходные.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.

0: дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ВТ-лом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ВТ-лом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
1: Ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GintaroMebelis.lv.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом стал мец, давай.
9: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
10: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь начался, и вроде бы еще не совсем осень. Но сад и огород уже начинают потихоньку прощаться с летом. Урожай собираем, грядки освобождаем, а впереди первые холодные ночи. И вот тут главное – не пытаться за один выходной сделать в огороде вообще все. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от опытных садоводов для тех, кто не представляет осень без своего сада. И прежде всего, пора собрать все, что может пострадать от первых заморозков. Помидоры, перцы, кабачки, тыквы и другие поздние овощи лучше не оставлять на грядках до последнего. Если ночи становятся холодными, урожай можно снять, и он дозреет уже дома. А вот с обрезкой деревьев торопиться не стоит. Сухие, больные или поврежденные ветки убрать можно, а вот большую осеннюю обрезку многих плодовых культур лучше проводить в подходящее время, чтобы не навредить дереву. Теперь про опавшие листья. Не обязательно превращать сад в идеально чистый двор. Здоровые листья можно использовать как укрытие или отправить в компост. В сентябре также можно заняться многолетниками, пересадить или разделить некоторые растения, пока земля еще теплая. Но перед этим важно знать требования конкретного растения, так как не все любит осеннюю пересадку. И, конечно, не забудьте подготовить участок к заморозкам. Уберите садовый инвентарь, проверьте теплицу, защитите растения, которые плохо переносят холод. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш сад без лишней суеты встретит первые холода.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 4 сентября. Пятница принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 73%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 5%.

0: реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Привет, здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда в это время, на наших радиоволнах программа «Диалог с городом», где мы говорим с представителями структур самоуправления, с властью, и у нас с вами есть возможность задавать вопросы той самой власти. Сегодня начальник муниципальной полиции Даугавпилс Александр Линкевич в нашей студии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Сегодня будем говорить о работе муниципальной полиции в Даугавпилсе и приглашаю наших радиослушателей активно присоединяться. 654-2500. С вашего позволения, давайте начнем все-таки с базы. Часто, когда радиослушатели звонят к нам в студию, они не совсем понимают разницу между муниципальной и государственной полицией. Вы могли бы вот как-то обрисовать, в чем эта разница?
3: Да, наверное, стоит сказать, что государственная полиция в пределах своей компетенции работает на территории всего государства, в то время как муниципальная полиция выполняет свои обязанности на административной территории самоуправления. Но работа муниципальной полиции напрямую связана с обеспечением правопорядка, с предотвращением нарушений, с контролем за исполнением обязывающих правил самоуправления. Но людям не надо быть ни юристами, ни какими-то всезнающими, чтобы определять, в чьей компетенции какое нарушение, и кто рассматривает какую-то проблему или нарушение закона. Поэтому обращаться можно по любому номеру телефона. Самый простой – это 112, конечно. Или, если кто знает, полиция и самоуправление. То есть соответствующие структуры, которые занимаются рассмотрением или реагированием на любое заявление, уже между собой определят, в чьей компетенции это ведение, и отреагируют на это по необходимости, либо, если это срочное вмешательство требует, незамедлительно та служба, которая получит информацию, либо если это терпит какого-то времени или может быть рассмотрено позже, то передадут информацию в соответствующие структуры, и все это будет рассмотрено. Поэтому люди могут обращаться в любую полицию и на любой номер телефона.
2: 654-2500, номер телефона для ваших звонков сегодня в студию. В гостях у нас начальник муниципальной полиции Александр Линкевич. Вы можете присоединяться к диалогу и задавать вопросы. С начала учебного года детей на улицах заметно прибавилось. Для муниципальной полиции это автоматически означает усиленное дежурство возле школы и на маршрутах, где ходят школьники?
3: Естественно, начало учебного года это всегда сопряжено с дополнительным трафиком, движением. Люди привозят детей к школе, движение возле школ становится более, скажем, напряженным с той точки зрения, что дети, они всегда есть дети, и их действия, они всегда предсказуемы. Поэтому большая просьба к водителям обращать внимание на ситуацию, которая происходит вокруг, особенно недалеко от школы, либо непосредственно у школ, когда проезжают мимо, чтобы не случилась какая-то неожиданная ситуация. Ребенок появился на дороге, не знаю, играющий, или переходя дорогу, не убедившись в безопасности. Но родителям большая просьба, во-первых, обсудить самый безопасный маршрут, особенно с детьми, которые начинают свои первые шаги в школу. Это первый класс, да и второй, и третий не мешает напомнить. То есть обсудить безопасный маршрут до школы и пройти его на практике, потому что не всегда теоретические объяснения, как это сделать, как себя вести, могут полностью объяснить ребенку все предосторожности и необходимые внимания, которые он должен обратить на самые опасные участки дороги. Большое количество людей, конечно, привозит своих детей прямо к школе, ко двору, выпускает их. С одной стороны, это действительно очень эффективно и безопасно. С другой стороны, не всегда возможно, может быть, потом забрать его из школы, и ребенку приходится самому добираться домой, поэтому он должен знать все нюансы маршрута, все безопасные или, наоборот, очень опасные участки дороги, чтобы сами родители были более-менее спокойны за то, что ребенок сможет пройти маршрут безопасно. Но и здесь хотела бы напомнить здесь и начинающим ученикам, и тем, которые уже продолжительно посещают школу. Очень распространена у нас сегодня среди молодежи такая особенность использования гаджетов. Телефона, мобильного, наушников, каких-то еще приспособлений, может быть, для того, чтобы получать какую-то информацию, развлекаться или как-то себя во время пути веселить или занимать чем-то. Это опасно тем, что ребенок отвлекается от окружающего мира, уходит в себя и не всегда может сориентироваться в ситуации, когда, ну, скажем так, ситуация дорожная или вокруг него им как-то меняется. Да? То есть вот это отвлечение внимания от ситуации на дороге, на улице может чревато сказаться на последствиях. Поэтому напомните, пожалуйста, родители детям, что внимание больше надо уделять вокруг, то, что происходит, особенно на дороге, переходя дорогу. Зеленый свет, конечно, дает преимущество, но не всегда может оградить человека от происшествия. Это человеческий фактор, технические какие-то возможности или поломки, или чего-то. Поэтому ребенок должен, во-первых, убедиться, что переход безопасный, что все его действия водитель транспортного средства увидел, реагирует, остановился, и он может безопасно пересечь улицу, пройти где-то какой-то маршрут, который он проделывает безопасно. То есть внимание должен больше уделять именно окружающему миру, дороге и безопасности.
2: Сейчас дети скажут, дома телефоном не разрешают пользоваться, по дороге не разрешают, в школах теперь до 9 класса включительно тоже запрещают. Одни ограничения.
3: Да, телефон нужен, и это необходимая сегодняшняя вещь, атрибут, но им надо пользоваться тогда, когда это нужно, когда это безопасно и когда это возможно.
2: 654-25-30, номер телефона в студии. Мы продолжаем с телефонным звонком. В наушнике, Александр, будет слышно. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Добрый день.
2: Добрый.
0: У меня вопрос вот такого плана. Наступает темное время суток и актуальный момент светоотражателей. Я понимаю, что это вопрос дорожной полиции, но не могла ли бы муниципальная полиция подключиться к этому моменту и хотя бы предупреждать детей и взрослых, что это необходимо, поскольку бывают такие ситуации, когда людей просто даже на пешеходных пешеходах не видно без отражателей, когда друг к другу, допустим, слепят фары, и дождь, темно, и людей не видно. Скажите, вот можете ли вы подключиться и людям объяснять, и как бы доходчиво, что вот такие вещи нужны? Спасибо.
2: Спасибо вам за звонок.
3: Да, большое спасибо за напоминание. Действительно, это очень важный элемент безопасности дорожного движения. И за последние 15 лет, наверное, миллионы и миллионы отражателей были розданы как школьникам, так и взрослым. Их делила и государственная полиция. Мы, как муниципальная полиция, отдел надзора за, скажем, правонарушениями малолетних или несовершеннолетних детей, посещая школы, детские сады, учреждения, образования, тоже занимаемся тем, что объясняем эту ситуацию и детям, и подросткам, что светоотражатели, если они не встроены сразу в одежду или рюкзаки, какую-то, скажем, дополнительную инфраструктуру или одежду ребенка, да, действительно необходимо использовать. И взрослым это действительно помогает водителям своевременно и адекватно реагировать на ситуацию, которая может сложиться на дороге. Потому что в городе, да, максимально много улиц освещены постоянно в темное время суток, но технические ситуации могут сложиться так, что где-то может погаснуть либо отдельный фонарный столб, либо какая-то улица может быть обесточена и быть не освещена. Да, и на дорогах где-то и за городом, и в других местах освещения может быть недостаточно. Поэтому действительно спасибо за напоминание о отражателях. Это действительно очень-очень важный элемент для того, чтобы избежать самому каких-то неприятных последствий и помочь водителям своевременно среагировать на нахождение пешехода на дороге, на проезжей части, либо при пересечении проезжей части.
2: Из заранее присланных вопросов, почему муниципальная полиция не штрафует собственников автомашин, которые нарушают правила и паркуются на Т-образных перекрестках, особенно в центре?
3: Ну, здесь я должен, наверное, заметить, что каждый Т-образный перекресток отличается друг от друга, и, может, где-то это ограничение имеет силу на парковку, где-то оно происходит в рамках правил дорожного движения, не нарушая его. Но в любом случае, если вы видите и считаете, что в этой ситуации происходит нарушение правил дорожного движения, либо ограничивает движение, либо каким-то другим образом мешает дорожному либо пешеходному движению, пожалуйста, сообщайте нам, мы отреагируем на это сообщение и примем меры. Если это действительно будет нарушение констатировано, будет водитель понесет или владелец транспортного средства понесет заслуженное наказание.
2: Начальник муниципальной полиции Даугавпилс Александр Линкевич в нашей студии. Можете присоединиться и задать ваш вопрос 654-2530. На кожзаводе, тоже из ранее присланных вопросов, на кожзаводе рядом с Максимой собираются компании молодежи по вечерам, ведут себя крайне вызывающе и очень шумно, почти каждый вечер. Вот такой сигнал тоже.
3: Также могу сказать, что молодежь, она действительно у нас активная и часто любит повеселиться, иногда даже пошалить. Поэтому, если есть такие ситуации, когда вы считаете, что они уже ведут себя более, скажем так, шумно, чем принято или общепринятые нормы поведения определяют это, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем тоже реагировать на такие ситуации, потому что самим отследить все ситуации везде во всем городе трудно, даже имея видеонаблюдение, поэтому если мы будем получать своевременную информацию от наших жителей, мы будем более оперативно на это реагировать.
2: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: А скажите, пожалуйста, господин Ленкевич, а сейчас есть ли в городе участковые, вот как раньше были? И хочу задать вам вопрос. Вот многие жильцы пускают квартирантов, да? Вот у нас в подъезде пустил квартирантов, она разводит котов. Вон стоит невозможно. Звонили этому хозяину. А он просто сказал, что мне приехать их кастрировать. Так вот, кто отвечает за квартиру, в которую он пускает квартиранта? По-моему, они их просто сдают и не касаются вообще. Они платят, а мы мучаемся. Спасибо. Куда мне вот обратиться, чтобы вот этот вопрос как-то решить?
3: Вы обращались уже куда-то? Нет еще?
4: Нет.
3: Не обращались, да? Сейчас объясню. Есть ситуации, да, когда происходят какие-то непонятные вещи для жильцов дома, либо их это начинает раздражать, какая-то ситуация поведения соседей, либо каких-то постояльцев, которые временно проживают. Поэтому с любой проблемой можете обратиться к нам. Если это связано с животными, можете обратиться в службу инспекции здравоохранения или природного надзора, которые тоже занимаются этими вопросами. Если нет, мы сами перешлем это заявление, если там есть какие-то нарушения. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно, да, углубиться в ее проблему, посмотреть, как и что, и при необходимости тогда уже и принимаются меры. Поэтому, пожалуйста, пишите нам заявление, мы рассмотрим, если это наша компетенция, то сами рассмотрим, если нет, то, значит, перешлем в соответствии с компетенцией.
2: Про участковых еще был первый вопрос.
3: Да, но этим участковые — это прерогатива госполиции, но, насколько я знаю, сейчас такой службы, как именно было раньше, предыдущие времена, что за каждым каким-то кварталом или, скажем, каким-то участком города был закреплен определенный полицейский. Сейчас такого нету. Сейчас вся информация приходит в полицию общая, и по необходимости уже тогда решается вопрос в соответствии с компетенцией.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
2: Да, слушаем вас внимательно.
5: Я по такому вопросу. Когда едешь из города в Крыжи, перед автобусной остановкой стоит поставлен знак «Круговое движение» за поворотом. Едешь с кольцевой дороги в Крыжи, видно, знак стоит. А этот поставлен «Круговое движение» за тот, за поворот. Там его не видно при въезде. Вот такой у меня вопрос.
2: Спасибо большое.
3: Хорошо, да, спасибо. Мы передадим соответствующим структурам, которые занимаются организацией дорожного движения и контролем за именно самой организацией и установкой знаков, чтобы они посмотрели, если там есть какие-то недочеты, чтобы они устранили.
2: С июля в Даугавпилсе на двух перекрестках Астон под Сметановым, Брайвалкас и Астон под Сметановым, Брайваршава сработают так называемые умные светофоры. Оправдывает ли новая система ожидания? Есть ли уже какой-то заметный эффект, кроме пополнения бюджета?
3: Ну, здесь я должен заметить сразу, что системы, любые системы, светофоры, знаки, ограничители скорости радаров, вся эта инфраструктура, все технические средства, они в первую очередь устанавливаются и направлены на то, чтобы максимально обезопасить наших участников дорожного движения от каких-то непредвиденных ситуаций, которые потом приводят к дорожно-транспортным происшествиям, иногда к печальным, а иногда даже к трагическим последствиям. Поэтому в первую очередь это направлено на то, чтобы водители, осознавая то, что за ними не только наблюдают пассивные участники дорожного движения, но и умные какие-то системы, которые фиксируют эти нарушения, которые иногда, как я уже сказал, приводят к

0: результаты достигаются. Да? И главное, чтобы водитель понимал, что если он ничего не нарушит, то не случится дорожно-транспортного происшествия и не придет к нему никаких новостей с плохими результатами, то есть в виде штрафа. И это главное и самая важная цель достижения вот этого эффекта.
1: Ну вот этих два перекрестка, две этих системы, что они там уже зафиксировали? Что люди въезжают на перекресток именно когда красный свет загорелся?
0: Да, эта система автоматически фиксирует нарушение проезда перекрестка под запрещающий красный сигнал светофора. Здесь я хочу напомнить, что и желтый сигнал светофора не разрешает пересечение перекрестка. Но эта система фиксирует исключительно красный свет пересечения линии, которую нельзя пересекать уже на красный свет. После того, как система зафиксировала этот поступок, происшествие, ну, нарушение, скажем так, да, эта информация приходит в отдел по контролю за вот этой системой, которая...
1: Это наша местная система? Это не государственного значения?
0: Нет, эта система установлена фирмой ЛМТ, компанией ЛМТ. Это государственная компания, и она обслуживает эту систему и поддерживает ее работоспособность. Но именно за контроль отвечает наш отдел, который потом внимательно отсматривает каждое конкретное нарушение, которое зафиксировала эта система. Если нарушение зафиксировано корректно, и там нет никаких сомнений, что действительно это транспортное средство проехало перекресток на запрещающий сигнал светофора, дальше это нарушение отправляется в ЦСДД, где оно обрабатывается и отправляется уже в виде штрафа владельцу или пользователю транспортного средства, который управлял этим транспортным средством. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Подъезжайте с умом и с правильно рассчитанным скоростью и траекторией движения, чтобы не получить неприятные сюрпризы. Что касается нарушений, которые она фиксирует, то на перекрестке Варшавас и 18 ноября Мариес это фиксируется только красный сигнал светофора. На улице Валкас 18 ноября есть еще дополнительная опция с 7.30 до 8.00 утра. Там запрещен левый поворот при въезде на перекресток со стороны строп, и эта система фиксирует и это нарушение. Если водитель не выполняет требования дорожного знака, запрещающего поворот налево в это ограничительное время, то это нарушение тоже фиксируется, и тоже приходит информация об этом нарушении. Поэтому будьте внимательны и, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и выполняйте требования дорожных знаков.
1: То есть, если ты там в левой полосе подъехал, то уже, считай, придет...
0: Нет, если в левой полосе подъехал, там можно двигаться прямо.
1: Только прямо.
0: Да, и повернуть на следующем перекрестке, который не запрещает левый поворот. Это сделано для того, чтобы не создавать пробку, именно затор на перекрестке.
1: Ну, да, все логично, да. Хорошо, еще уточняющий вопрос, тоже про этот замечательный светофор. Ты подъехал близко к линии, ты не пересекал перекресток, ты подъехал, наехал на белую линию.
0: Если автомашина не пересекла перекресток, не проехала на запрещающий сигнал светофора, это нарушение не фиксируется как нарушение в данной ситуации.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. У нас есть еще время задать вопросы начальнику муниципальной полиции Даугавпилса Александру Ленкевичу. Летом в Даугавпилсе традиционно много людей отдыхают у озер. В муниципальной полиции есть своя спасательная служба. Как для них прошел этот купальный сезон? Много ли было происшествий?
0: Ну, надо сказать, что лето — это всегда время отдыха. Люди развлекаются, отдыхают, загорают, купаются. Все это прекрасно. И если есть такая возможность, конечно, надо ее использовать. Спасатели на пляжах на озеро Большие Стропы и на Стропу Вилнис, и на Большом пляже следят за тем, чтобы действительно люди чувствовали себя в безопасности, при необходимости оказывают необходимую помощь.

0: следят за тем, чтобы не нарушали правила, сделают замечания при необходимости. Хочется поблагодарить всех жителей нашего города и гостей нашего города, кто с пониманием относится к тем ограничениям, к правилам, которые установлены при отдыхе на этих пляжах, да и на других, в других местах, где люди отдыхают, что законопослушно и очень вежливо себя ведут. И это очень приятно, когда людям не нужно делать замечания, когда люди все правильно воспринимают. Да, конечно, случаются и такие ситуации, когда приходится вмешиваться не как спасателю, а как именно полицейскому, делать замечания людям, когда они начинают, может быть, вести себя немножко неподобающим образом, начинают курить на пляже в общественном месте, скажем так.
1: И не только.
0: Да, бывает, что начинают распивать спиртные напитки, что тоже ограничено или запрещено, скажем так, в общественном месте. Поэтому, если человек воспринимает это адекватно, замечание, и прекращает это правонарушение, то можно ограничиться и просто беседой, разъяснительным каким-то образом. Если человек продолжает это нарушение, то, естественно, что полицейский уже адекватно реагирует на дальнейшее поведение этого человека и может дойти и до того, что будет составлен административный протокол и вынесено какое-то наказание за нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, вы идете отдыхать, вы понимаете, что вы будете находиться в общественном месте. Там находятся взрослые дети, там находится много людей, которые воспринимают каждую конкретную ситуацию по-своему. Будьте добры в обществе вести себя подобающим образом, и будут все приятно отдыхать и получать только удовольствие.
2: Менее заметная, но тоже очень важная функция муниципальной полиции – это контроль рыболовства на городских водоемах. Как обстояли дела в этом плане летом этим?
0: Да, это одно из направлений работы муниципальной полиции, в котором, возможно, общество знает меньше. Поэтому могу сказать, что в 2026 году муниципальная полиция были проведены более 1365 человек проверены. Это означает, что рейды, в которых участвуют работники полиции, проводятся постоянно, регулярно, контролируются как правила ловли, так и правила поведения или нахождения на водоемах. Если человек что-то не понимает или по невнимательности что-то нарушил, с ним проводятся разъяснительные беседы, объясняется, что нужно сделать или что нужно исправить, чтобы можно было продолжить или в этом месте находиться с какими-то конкретными целями. Было за этот год изъято более полусотни запрещенных каких-то приспособлений для ловли рыбы. Это как сети, бучи, мережи, так и другие виды снастей, которые запрещены для использования. Были вынесены и административные штрафы за нарушение правил ловли. Но здесь я хочу отметить опять-таки, что основная масса наших любителей рыбной ловли, они знают, как правильно и где правильно ловить рыбу, какой улов можно себе оставить, какую рыбу можно ловить. И поэтому очень приятно, когда люди с пониманием относятся к просто формальным проверкам, чтобы понять, как человек воспринимает это. Мы всегда дружелюбно относимся к нашим жителям и нашим любителям этого хобби. И ценим, когда люди с пониманием относятся и к нам.
2: В последнее время на сайте муниципальной полиции и на городских ресурсах стало все больше всевозможных памяток и разъяснений, ну, по всевозможным угрозам. Для вас это как приоритет или скорее вынужденная мера?
0: Ну, скажем так, что это, наверное, в соответствии с событиями этого времени, этого периода, когда много ситуаций, которые люди, может быть, воспринимают, не совсем понимая ситуацию, либо необдуманно как-то действуют. Если мы говорим о тех видеоматериалах, которые или каких-то материалах в прессе, которые мы озвучиваем или освещаем, это основной целью этого является, чтобы люди правильно воспринимали нашу позицию, наше отношение к правонарушениям, чтобы люди правильно реагировали на происходящее вокруг, не были безразличными к тому, что происходит, потому что иногда происходят сцены вандализма, какие-то правонарушения, которые люди замечают, но считают, что это их не касается, не относится к ним, и этим должна заниматься исключительно правоохранительные органы, но здесь я хотел бы поблагодарить всех людей, которые действительно воспринимают это очень личностно и болеют за наш город, за то, чтобы в нашем городе все, что делается для людей, сохранялось, чтобы поддерживалось в порядке, чтобы люди, которые неправильно воспринимают окружающий мир и пытаются как-то своим, не знаю, отношением к нему преобразить его, ну, я этим хочу сказать, что ломаются скамейки, разбиваются автобусные остановки, которые для людей построены, которые благоустраиваются для людей, которые служат им какой-то защитой от погодных условий. И когда вот это происходит, и люди воспринимают это равнодушно, это, ну, вызывает непонятие. И когда мы получаем информацию о том, что происходит какое-то правонарушение, где люди неадекватно себя ведут, и мы можем вовремя на это среагировать, мы можем принять меры для того, чтобы не допустить этого, либо задержать человека, который это сделал, либо группу людей. Это приводит к тому, что это дисциплинирует других, это наводит на мысль, что все мы живем в одном городе, и все мы ответственны за то, что, чтобы город наш действительно поддерживался в надлежащем порядке. Если жители нашего города будут более внимательны, более активно участвовать в этом, мы будем только благодарны им за то, что они помогают поддерживать город в порядке и наводить порядок в городе, если он нарушается.
2: Недавно полиция отдельно разъясняла, когда можно жаловаться на соседскую собаку, которая долго лает или воет. Так где все-таки вот эта грань, после которой уже стоит звонить в муниципальную полицию?
0: Ну, каждая ситуация – это индивидуальный подход. Кому-то, как я говорю, и слон не помеха, а кому-то и кошка мешает, когда топает. Поэтому каждый человек воспринимает это по-своему. Лай собаки – это ее природный инстинкт или природная ее какая-то особенность. Вой, лай собаки. Поэтому иногда люди воспринимают это очень болезненно с первых минут, иногда терпят часами, понимая, что там что-то может быть, собака может болеть или каким-то образом проявляет свое недовольство. Да? Но в любом случае, если вы понимаете, что это переходит какие-то уже нормальные границы, и это не какие-то природные особенности животного, а может быть, это уже неправильное содержание, воспитание или какие-то другие особенные ситуации с этим животным, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем разбираться с этой ситуацией, будем проверять. Бывает, что неправильно содержат собаки или ее условия содержания нарушаются в соответствии с нормами. Тогда туда вмешиваются и другие службы, которые ведут надзор за правильным соблюдением условий содержания животных. Но в любом случае мне хотелось бы напомнить как соседям, так и владельцам, особенно владельцам домашних животных и особенно владельцам собак, что если вы приобретаете собаку, вы должны понимать, что вы должны обеспечить ей нормальные условия содержания, вы должны адекватно понимать, что вы живете в многоквартирном доме, где вы живете совместно с другими соседями, и если ваше животное ведет себя, ну, длительное время неподобающим образом, мешая другим, то вы создаете таким образом проблемы для соседей. Может быть, один собачатник другого понимает и воспринимает это нормально, но есть здесь семьи, где маленькие дети, которым это действительно мешает нормально отдыхать. Сейчас начинается школьная пора, детям надо вовремя уйти ко сну, чтобы выспаться и отдохнуть перед школой. Это тоже может создавать какие-то неприятности. Поэтому адекватное или, скажем так, более острое восприятие таких ситуаций людьми мы тоже можем понять и каждую ситуацию. Поэтому я говорю, конкретно проверяем и при необходимости принимаем меры.
2: Еще один телефонный звонок успеем принять. День добрый, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот как раз по поводу собак. А есть ли вообще какое-то правило, ну, например, вот хозяева утром уходят на работу, оставляют собаку дома и вечером возвращаются. Вот есть ли правило какое-то, сколько часов можно держать без людей собаку? Или, ну, что-то вот похожее, потому что, ну, если вот работают родители, некуда... Тут действует правило, не надо было заводить собаку, раз вы весь день работаете. Или вообще, как тут в этой ситуации можно отрегулировать?
2: Спасибо.
0: Да, ну, здесь, как я уже сказал, это моральный принцип каждого человека, его моральная ответственность за то, что как он поступает. Если человек приобретает или заводит домашнее животное, то он должен понимать, что он несет за него ответственность. Каких-то конкретных норм, нормативов по времени, сколько домашнее животное может находиться без присутствия человека, нет таких определенных норм. Есть нормы содержания домашнего животного, которые должны обеспечить его правильное содержание, чтобы он был обеспечен едой, питьем и надлежащим содержанием, да.
2: Ну и про прогулки там еще есть.
0: И прогулки в том числе, да.
2: Так, звонки уже не успеем принять. Один вопрос был в Фейсбуке. Добрый день, Люция интересуется. Когда едешь по улице Кримлдас и поворот на грунтовку, нет никакой видимости справа. Можно ли как-то это исправить? Информация эта передана была вашему экипажу, который стоял около знака 30.
0: Скорее всего, что если такая информация была получена, мы передаем такую информацию в коммунальные службы, которые занимаются обеспечением этих, скажем, условий. Поэтому, ну, дополнительно я запомню и передам еще раз, возможно, напомню о том, что надо посмотреть. Насчет дорожного движения, или, правильнее сказать, парковок, хотел бы напомнить всем владельцам транспортных средств еще раз, что все ограничения парковок, где устанавливаются знаки дополнительные с ограничением парковки только с разрешением, пожалуйста, все пользователи транспортных средств, разрешение выдано, оно должно быть размещено в транспортном средстве на хорошо видимом просматриваемом месте, то есть у лобового стекла. Не положено на панель где-то, которая может упасть при закрытии дверей, ни где-то в углу, где нельзя прочитать или рассмотреть это разрешение. Поэтому если поступил сигнал, что транспортное средство размещено и там не видно или нет разрешения, приезжает наш экипаж, выписывает штраф, и потом у человека получается неприятный сюрприз. Поэтому, пожалуйста, не забывайте и размещайте так, чтобы оно было всегда на видном месте.
2: На этом все. Время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира, истекло. Начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Ленкевич сегодня был гостем нашей программы, которую провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. До свидания. Услышимся.
0: Спасибо, да.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
4: Длительная реклама.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

давно. Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

тебя замотал, ты попал, малыш, да и я попала. Ну зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

0: поздравлений.
1: Добрый день, город любимый. На часах уже полдень, день в самом разгаре, а мы с вами только начинаем наши прямые три часа. Прямые три часа в эфире, конечно же, вместе. Самое время немножечко остановиться, так хотя бы в мыслях остановиться, да, передохнуть, прекратить этот бег в течение недели рабочей, да, осознать, что уже пятница, осознать и порадоваться этому. И вспомнить, кого мы будем сегодня вместе поздравлять в течение этих трех часов. 4 сентября на календаре сегодня. Присоединяйтесь с добрыми словами, любимыми песнями. Всем этим будем сейчас мы с вами эфир наполнять. Поскольку над городом сегодня серые облака собрались, и, кажется, дождик начинается, как и говорила небезызвестный герой небезызвестного детского мультфильма. Поэтому будем разгонять эти серые тучи хорошими песнями, конечно же. Руками разгонять умеет их Аллегрова. 654-2530. Это номер для звонка. Для ваших сообщений открыты площадки Viber и WhatsApp. Присылайте, я буду рада вам отвечать. Для сообщений 2020.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иногда я начинаю прямой эфир с поздравлений, иногда с привета отправляю, а иногда начинаю с исполнения музыкальной просьбы. И вот в данном случае третий вариант я выберу, потому что музыкальная эта просьба пришла ранним-ранним утром. Кому-то не спалось после 6 утра, и этот кто-то, не знаю имени этого человека, но в данном случае, наверное, неважно и не буду любопытствовать, прислал сообщение, может быть, перед тем, как куда-то отправиться, может быть, на работу, прислал сообщение на радио «Алиса Плюс». Здравствуйте, «Алиса Плюс». Хотелось бы сегодня в рамках программы «Дневной» послушать песню «ДДТ». Что такое осень, мы-то знаем. Что такое осень, это небо. Что?

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты! Настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг!
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Да, прямой эфир начался. Если посмотреть на часы, то это можно осознать. И ваши поздравления, ваши сообщения, ваши звонки уже тоже начали поступать. Поздравления. Следующая песня будет подарком музыкальным. И адресовано поздравление Наталье Дворянниковой. Наташенька, ваша сестра Тоня поздравляет вас. Я тебя поздравляю, родная. Ведь такая на свете одна. День рождения свой отмечает моя лучшая в мире сестра. Ты во всем мне поможешь, подскажешь, ведь мудрее и старше меня. Ну а я гордо всем заявляю, что нет ближе, роднее тебя. Весела, будь здорова, прекрасна и не знает пусть жизнь твоя бед. Я желаю любви, моря счастья, жить и радоваться еще много лет. Наташенька, к пожеланиям присоединяется ваша мама Сергей, Максим и Юра. И мы тоже от души поздравляем с днем рождения.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
4: В эфире программа поздравлений.
5: Следующие строки пожелания будет слышать сейчас Ирина Ермилова. Ирочка, с днем рождения! Готова поздравлять вас ваша подруга. Готова озвучивать я, точнее, стихи, адресованные вашей подруге, вам в качестве пожеланий. Подруга Дана поздравляет вас с днем рождения. Суетою измотана, но, как прежде, божественно. Пусть немного уставшая эта милая женщина. То грустна и задумчива, то светла и торжественна. До конца непонятная эта милая женщина. Доказать ее слабость и побороть ее в дерзости зря мужчины стараются, понапрасну надеются. Небо хвалится силами, но на ней, тем не менее, и заботы служебные, и заботы семейные. Все на свете познавшее и невзгоды прошедшее остается загадкою эта милая женщина». Для вас, Ирина, эти слова. Про вас, Ирина, эти стихи. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Продолжение трек «Две Маши Босая» будет сейчас звучать. Украсим этой песней привет. От Кати пришло сообщение. Добрый день, Алиса Плюс. Передаю привет Айвару, скучаю и люблю.

0: Программа поздравлений.
1: А с юбилеем замечательной 20 Владислава Байруна. А для папы Владика и для брата тоже Владика, Владика Байруна. Папа Виталий и брат Макс поздравляют вас. Владислав, 20 лет – это время свершений. 20 лет – это время побед. 20 лет – пора верных решений. В мир открытый, счастливый билет.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Металлолом сталмец давай, много денег выручай. Металлолом сталмец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец давай.
3: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. Доплхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доплхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселиба».
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Готова поздравлять я Яну Васильеву, Яночка, буду сейчас вас поздравлять. И вижу просьбу послушать песню «Одинокая волчица» от нашей слушательницы Марии. Мария, вот сразу после музыкального подарка для Яны будет для вас эта песня звучать. Яночка, возвращаюсь к вам. Яну Васильеву, сегодня мама с папой, любимую дочь, поздравляют с днем рождения. Яночка, от родителей пожелания, наша милая девочка. С днем рождения, дорогая. Сегодня хотим тебе пожелать твердой жизненной позиции, успешной реализации любых твоих идей и планов, верной и самой искренней любви, больших и добрых подарков от судьбы. Но главное, будь по-настоящему счастлива. Яночка, с днем рождения. Присоединяемся искренне к пожеланиям родителей и мам с папой с праздником. С днем рождения, дочери!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Стаса Свет Михайлова приглашаю я на сцену. Станислав, есть заказ для вас. Выбрана песня в вашем исполнении. Выбрана песня в исполнении Стаса Михайлова. За ней сегодня музыкальным подарком будет звучать для Ренаты Сергеенко. Ренаточка, тетя Эля сделала этот выбор. Поздравляет вас с днем рождения сегодня. С самым особенным днем в году. Любить этот мир желает и свет его любить. За то, что в нем есть, за то, чего нет. Любить просто так, за то, что живешь. За то, что берешь и что отдаешь. Любить за свободу и за красоту его совершенства, его простоту. Любить в ожидании нового дня, который в ответ тоже любит тебя. Любить этот мир, быть благодарной за то, что имеешь и всегда стремиться к лучшему, большему, светлому, доброму. Ренат, с днем рождения!

0: многоточие. Да здравствует в мире двоих. Многоточие, многоточие. Да здравствует в мире двоих.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Граница нового часа перейдена успешно. Начало второго показывают студийные. На календаре сегодня четвертый день осени. 4 сентября, пятница всех, кстати. С окончанием трудовой недели. Ну, у кого она заканчивается именно сегодня. Ну, и суббота, воскресенье заодно всем тоже замечательных. Не смотрите в прогноз погоды. Там как-то безнадежно дождливо, но я всегда с надеждой на то, что а вдруг прогноз в очередной раз не будет соответствовать самому себе, не будет соответствовать прогнозу. Присоединяйтесь к эфиру, у нас в запасе 2 часа. 654-25-00 для звонка. Номер 2020-1016 для ваших сообщений.

0: зазвучал саксофон.
1: Программа поздравлений.
2: Еще одно поздравление на фоне этой песни пришло для Ирины Ермиловой. Ирина, Ирочка, муж поздравляет вас, родная, в начале твоего нового года жизни. Желаю тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья, огромной удачи и много счастливых, успешных, благополучных дней и лет.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Гентарум Эбелес.лв.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: Верные и надежные друзья всегда позаботятся о том, чтобы другу стало светлее на сердце от привета, который прозвучит на волне 101.6 FM. Тонечка, у меня для вас снова есть привет, и повод к нему тоже имеется. Друзья ваши сегодня из предложенного календарем выбрали День незнакомых дорог. Незнакомые дороги, пишут ваши друзья, любят смелых и любопытных. Боязливых они пугают. А вот бродяг любят особенно и обязательно припасают для них сюрпризы. Если не боитесь заблудиться и выйти на незнакомую дорогу, сегодня самое время. Вперед! Кто знает, что там может быть. Может, даже легендарная, та самая, которую никто еще не встречал и не видел, синяя птица как раз сегодня на одной из незнакомых дорог именно вам, Тонечка, и повстречается.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А мужчина с желанием познакомиться возвращается к нам в эфир. Пришло сообщение. Мужчина из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер телефона 25-612-437. 25-612-437.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Никите Сманову адресовано следующее поздравление. Никита, дедушка Юра поздравляет вас, дорогой мой внук, с днем рождения. Желаю тебе жить с интересом, не лениться мечтать и не откладывать хорошие дела на потом. Пусть здоровье будет богатырским, настроение ровным, голова светлым, светлой, а сердце добрым. Пусть любые преграды только закаляют тебя, а каждый успех приносит радость и гордость. Никита, с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: С еще одним подарком в музыкальном формате сейчас поздравим Яну Васильеву, а потом послушаем мы Кальянова песню «О друге». А для Яночки, Яночка, для вас будет звучать песня в исполнении Мот. «Перемены — это красиво». Пускай прекрасным будет настроение, желает вам в день рождения ваша крестная мама Лена. Ведь это очень много в жизни значит. Кто радостно настроен, без сомнения, быстрее добивается удачи. Ведь те, кто любит жизнь и улыбаются, весь мир теплом душевным согревают. Пусть люди на улыбку откликаются и искренней любовью отвечают.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как
1: в эфире программа поздравлений.

бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких

старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

душой. Давайте же клясться на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es mīļu varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
9: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
10: Пришло сообщение. Добрый день, Алиса Плюс. Всех слушателей с пятницей. Всем солнечного настроения желает Инна. Инночка, мы вам все, вот все, кто слышит сейчас меня, все вам желаем тоже солнца в душе. В этот пасмурный для любимого города день. Песня, которую вы просите. Инночка уже в эфире. Полгода плохая погода. Нюша об этом поет. Это правда, действительно в наших краях так происходит.
11: Сам

0: Программа поздравлений.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Последние дни лета и в первые осенние дни эта песня стала частым гостем в программе. Заметили, Губин Андрей улетает лето. Сегодня звучит украшением к музыкальному, с музыкальным украшением к привету теплому и солнечному, несмотря на пасмурность дня. Отправляем мы этот привет Ольге и Анжелике. Девчонки, вам привет от Светланы.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Второй час, он традиционно уже привычно для меня, куда-то торопится всегда, как будто и не было его. Но он был и наполнен был вашими приветами и поздравлениями. И еще один привет я сейчас успею передать, прежде чем мы перейдем в следующий час. Пишет тезка моя Татьяна, вижу. Добрый день, Алиса Плюс. Хочется услышать песню «Осенние листья» в исполнении Пугачевой. Пусть она прозвучит для моей мамы, для Антонины Миляевой. А повода для поздравлений у нас сегодня нет, но чтобы послушать любимую песню, он и не нужен. С благодарностью, Татьяна. Танечка, я с вами полностью согласна.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Напомню контакты наши, прежде чем продолжу путь. 654-25-00. Это чтобы позвонить, а если вдруг решитесь на сообщение, добро пожаловать. Вайбер и Ватсап у нас для этого открыты. Номер 20-20-10-16.

0: Программа поздравлений.
1: А давно мы не слушали ту песню, которая всем девчонкам посвящается. Исправляем ошибку. Выбрана сегодня музыкальным подарком. Коллективно выбрана для Марины Божевич. У Мариночки юбилей. Как раз вот под эту песню юбилей. Как раз эта песня, точнее, под ваш юбилей, Мариночка. Но начнем мы с пожеланий. Сегодня так приятно подарить сердечные слова и поздравления. За угощение от души благодарить, желать большого счастья и везения, сказать, что в жизни этот юбилей – красивая и яркая страница, и много ждет таких же светлых дней, и всем мечтам дано осуществиться. Мариночка, с днем рождения, с юбилеем!

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Так вежливо, еще одно сообщение начинается, и нам пишет Жанна. Жанночка, здравствуйте. Я тоже хочу, Жанна пишет, поздравить сегодня Никиту Сманова. Он мой племянник, Жанночка. Вы подготовились, я вижу. Мне остается только озвучить ваши пожелания и присоединить к ним выбранную композицию подарком. Пусть мир открывает все новые грани. Никита, так начинаются пожелания для вас. Несет каждый день настоящий успех. Удача любить тебя не перестанет, и будешь всегда ты счастливее всех. Верить в удачу, в успех предстоящей жизни, ощущать и любить всей душой. Это и есть настоящее счастье. Пусть оно будет повсюду с тобой.

0: Kalam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Вижу поздравление, адресованное Наталье Макеевой. И просьба только что пришла послушать песню о том, что высохли фонтаны и лето кончилось нежданно. «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой. Послушаем непременно. Но для Натальи Макеевой будет звучать сейчас совершенно другая композиция, выбранная подарком от мамы. Наташенька, мама поздравляет вас с днем рождения. Доченька, поздравляю тебя, родная. Желаю тебе большого счастья и большой удачи, искренней любви и воплощения в реальность каждой твоей затеи, каждой твоей заветной мечты. И добавляет: «Я тебя очень люблю». Наташенька, с днем рождения, и мама с праздником, с днем рождения дочери, маме крепкого здоровья.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот и профан.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А дорогого свата Алексея Савинова поздравляют сегодня сваты Галина и Вадим. Алексей, в пожеланиях для вас, дорогой наш, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем благополучия в семье, уверенности в завтрашнем дне, щедрости судьбы и простых человеческих радостей. Пусть жизнь будет яркой, со вкусом и смыслом, без лишних тревог и без лишней суеты.

смерти повезет в любви. А 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти,

есть какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любовь.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
2: Сегодня мы поздравляли Ирину Ермилову с днем рождения. Ирочка, у меня для вас еще одно появилось поздравление. Я очень надеюсь, что вы продолжаете на фоне вашего замечательного праздничного дня слушать и радио. Семья Стрельцовых поздравляет вас с днем рождения. Уютный дом и крепкая семья, и в личной жизни ни единой трещины. И это все желаем тебе мы, ведь что еще по жизни нужно женщине? Любимый взгляд и сильное плечо, и чтобы счастье до краев отмерено. А что себе желаешь ты еще, того сама добьешься ты уверенно. Твой день рождения где-то в небесах зажглась звезда невероятной яркости. Пускай она горит в твоих глазах. Любви, здоровья, теплоты и радости.
3: В буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг все завертело.

0: Программа поздравлений.
1: Я напоминаю вам в завершении дневной части программы поздравлений о том, что сегодня пятница, во-первых, да, во-вторых, в пятницу есть и вечернее продолжение этого поздравительного шоу. А я, в свою очередь, поблагодарю вас за плодотворно в очередной раз проведенные 3 часа. А я от души пожелаю вам, пусть уютными будут эти осенние, первые осенние выходные. И услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь – самое время, когда банки одна за другой отправляются на полки, а кухня превращается в настоящий консервный цех. Но бывает обидно. Старались, выбирали огурцы, закручивали банки, а зимой открываешь и вместо хруста получаешь мягкий огурец. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как сохранить огурцы в банке плотными и хрустящими. И прежде всего, выбирайте для консервации свежие, крепкие огурцы и перед засолкой или маринованием замочите их в холодной воде хотя бы на пару часов. Так они наберут влагу и будут лучше сохранять плотность. Но главный секрет, который опытные хозяйки используют уже много лет – листья с дубильными веществами. В банке можно добавить лист хрена, вишни, черной смородины или дуба. Именно они помогают сохранить структуру огурцов и тот самый приятный хруст. Очень важна и соль. Для домашних заготовок лучше использовать обычную или крупную поваренную соль без добавок. И не стоит самостоятельно уменьшать количество соли, указанное в проверенном рецепте. Еще один момент. Огурцы в банке должны быть полностью покрыты рассолом. Если часть овощей остается над жидкостью, риск порчи становится выше. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши банки стоят крепко, крышки не вздуваются, а огурцы хрустят так, чтобы было слышно по всей кухне.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, ветрено и большая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 17 градусов. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное. Скорость в порывах до 10 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в Латвии и о том, как за последние годы изменилось отношение жителей к электромобилям. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация представляет интересы пользователей, консультирует жителей и участвует в обсуждении зарядной инфраструктуры, законодательства и программ государственной поддержки. Янис Бекерс рассказал, что сам начал пользоваться электромобилем несколько лет назад. Изначально электрическая машина приобреталась как второй автомобиль семьи. Однако уже через

потребности. По мнению Яниса Беккерса, это показывает, что рынок взрослеет. Электромобиль уже не воспринимается как экспериментальная технология. Люди сравнивают варианты и выбирают его так же, как любой другой автомобиль. Рост подтверждают и регистрации. По словам гостя программы, один из последних месяцев стал рекордным. В Латвии впервые зарегистрировали более 800 новых и подержанных электромобилей. Эксперт связывает этот подъем в том числе с возобновлением государственной поддержки, ожидание которой ранее заставляло часть покупателей откладывать свое решение. При этом, как отметил Янис Беккерс, владельцами электромобилей становятся самые разные люди. Раньше считалось, что такой транспорт подходит главным образом обеспеченным жителям частных домов. Сейчас же его выбирают семьи, жители городов и регионов, а также люди, которые внимательно считают расходы на топливо и обслуживание. Янис Беккерс подчеркнул, что наиболее убедительным аргументом остается личный опыт. Полезно поговорить с человеком, который уже пользуется электромобилем, а затем самому взять такую машину на тестовую поездку. Как показывает практика, после нескольких дней эксплуатации многие опасения исчезают. Эксперт прогнозирует, что рынок электромобилей продолжит расти. В Европе увеличивается число новых электромобилей, а через несколько лет эти машины выходят на вторичный рынок и становятся доступнее. Поэтому в Латвии будет расширяться выбор подержанных моделей по более приемлемым ценам. Янис Беккерс советует проверять автомобиль в собственных условиях, посадить в него семью, разместить необходимые вещи и проехать привычный маршрут. Так можно понять, подходит ли конкретная модель именно этому человеку. Полную версию программы с участием Яниса Беккерса можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно.

0: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: земля, скучаю, скучаю, скучаю.
1: Точное время 16 часов.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, ветрено и большая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 17 градусов. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное. Скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс.
2: Cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 2.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: поздравлений.
1: 17 часов и 6 минут 6-4 сентября. Дамы и дамовладельцы, доброго вечера всем вам. Пятница сегодня – это уже новость сама по себе приятная и повод улыбнуться, а вечер пятницы так вообще. И пусть за окном сентябрь слегка нахмурил свои брови, но мы-то с вами знаем, что настроение – это вообще-то вещь внутренняя, а не метеорологическая. Этот вечер я, как всегда, предлагаю провести вместе с приятными разговорами, с любимой музыкой, с приветами хорошим людям адресованными и, конечно же, будем поздравлять. У микрофона Юлия Сергачева, ваш курьер отличного настроения, а маршрут на 4 часа он уже построен. Присоединяйтесь и вы, пока еще есть вакантные места. Звонки в прямой эфир, как всегда, принимаются по номеру 654-25-00. Также пишите нам на другой уже номер, но неизменный 2020-1016. СМС, Вайбер, Ватсап. Или оставляйте заявки, это еще одна возможность, на нашем сайте. alisaplus.lv. Ну что, друзья, буду рада всех услышать. Наш 4-часовой марафон хорошего настроения, он начался.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте урагин.лв. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Veikalostop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Уважаемые слушатели, а в этом часе мы с вами слегка попутешествуем, как всегда, по поместью Ильзенберг. В этом часе именно они с нами сегодня. Одна из старейших усадеб Литвы. Но лучше всего, конечно, съездить. Не просто на словах расскажу я вам, а лично съездить, насладиться, убедиться и получить приятные впечатления лично, посетив это место удивительное. А поместье расположилось совсем недалеко, на границе Литвы и Латвии, среди озер. В Ильзенберг, напомню, полностью восстановили старинный дворец, привели в порядок огромный парк и кругом множество прогулочных дорожек. И вот прогулки, они хороши не только в летнее время, но и осенью, особенно если с погодой повезло. Гуляешь себе и наблюдаешь, как деревья одеваются в яркие осенние одежды. Также на территории поместья есть парк-музей, и он словно под открытым небом, этот музей, находится. Легендарный остров любви. В общем, полнейшее уединение с природой. Если вы давно хотели куда-нибудь выбраться, причем всей семьей, почему бы и нет, присмотритесь к Ильзенберг. Литва – это район Рокишкиса, а все подробности на сайте заходите ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Листья – это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Оказывается, сегодня Ольга Долгова отмечает свой день рождения. И почему я заострила на вас свое внимание, уважаемые именинницы? Потому что мы же поздравляем вас каждый год. Имя и фамилия мне лично, пусть и вот так вот в рамках программы поздравлений, но знакомы. Олечка, принимайте пожелания. Их много сегодня будет для вас. И во главе поздравляющих сегодня самая первая – это Жанна. Дорогая Оленька, желаю в день такой прекрасный, пускай исполняются мечты, чтобы жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Тебе желаю в жизни счастья, успехов, мира, красоты, чтобы невзгоды и ненастья не знала в жизни этой ты. Удачи тебе, радости, везения во всем, всегда, во всех делах. Хорошего лишь настроения. Пусть будет блеск всегда в твоих глазах. Ольга, мы вас поздравляем. Пусть все идет своим чередом. И счастливые события, они пополняются и превращаются в огромную копилку воспоминаний. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
7: И каждый раз, когда информационная пауза случается в эфире, я рассказываю о каких-то красивых местах сегодня с нами поместья Ильзенберг. Вот действительно, упоминаю всегда о том, что есть места, куда едут за красивыми снимками, но большинство людей ведь в первую очередь отправляются за впечатлениями, поскольку в этом часе паузы предусмотрены для информации. Да, с нами сегодня поместье Ильзенберг. Находится оно в Литве, на границе Литвы и Латвии, и кругом. Кругом одна история. На территории, как главный знак и свидетель этой истории, 900-летний дуб, который помнит не одно поколение людей. Огромный парк в поместье есть. Можно гулять часами, особенно хорошо, если погода пошла на пользу, уступки свои совершив. И если солнечно, то, мне кажется, можно целый день там провести. Остров любви, до которого ведет мост, это отдельное романтичное место. И буквально несколько шагов, и вы оказываетесь одновременно как в Литве, так и в Латвии, потому что граница проходит прямо по озеру. На территории есть большой виноградник, производственный цех. Вы можете узнать, как вино производят, и также, конечно, его продегустировать. Но не только винами славится Ильзенберг, но и продуктами питания, которые выращиваются без химии. Если вдруг вы еще не были, вот вам отличная идея для путешествия выходного дня, а экскурсий в поместье великое множество на любой вкус. Литва, район Рокишкиса, все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Татьяна Плеско сегодня тоже именинница. Татьяна, Танюша, как написала ваша подружка Анжелика Лимановская во главе поздравляющих, самая первая для вас песню выбрала, пожелание прислала и очень просила передать. Танечка, мы надеемся, что вы слышите. Прекрасной женщине сегодня, в день рождения, я пожелать, пишет Анжелика, хочу успеха и любви, богатства, радости, веселья, без сомнения, и чтобы счастьем наполнялись ваши дни. Подружка дорогая, пусть обязательно задуманное сбудется, и в повседневной жизни будет место чудесам. Проходит мимо непогода и распутится, и от приятных мелочей твоих всегда горят глаза. Здоровья крепкого, от жизни наслаждения, заботы преданной, душевного тепла, в карьере роста и в деньгах увеличения, и чтоб удача тебя никогда не подвела. Мы поздравляем с днем рождения. Татьяна, будьте здоровы, женского вам счастья, любви, гармонии, избыточности любого полета фантазии вашей в плане желаний.
2: Зачем

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Друзья мои, снова пауза для информации. Особенно полезна для тех, кто прямо сейчас к нам подключился и, быть может, вообще впервые на волну 101.6 FM попал и думает, а куда бы съездить, чтобы недалеко, где-то вот на границе Литвы и Латвии. Вот как раз-таки еще раз напомню, если вы любите путешествовать, посещать и открывать для себя что-то новое, в том числе красивые места, и у вас есть дети, и вы думаете, вот я поеду, а чем же мне занять детей-то, которые не любят скучные экскурсии? В Эльзенберге приятно удивляться каждый. На территории усадьбы работает одна из самых необычных интерактивных детских площадок Литвы. Ваши дети заинтересуются точно и, возможно, на целый день. А еще в поместье много животных. Там живут и овцы, и альпаки, и павлины, и кролики, и черные лебеди, и козы. Кого там только нет. Много животных, и можно просто наблюдать за ними или попасть на специальную экскурсию. И пока вы заняты, дети ваши заняты открытиями. Вы можете просто прогуляться по парку или заглянуть в уютное кафе. Эльзенберг – место, где будет каждому интересно. Приезжайте и вы за новыми впечатлениями. Это Литва, район Рокишкиса. А вот контакты и точный адрес есть на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я так соскучился по творчеству Брянцева, я уж-то

Думала по голосу моему. Дела в порядке, здоровье пучком. Это в продолжении сообщения. Живу, не тужу. И для полного счастья не хватало только вечера пятницы и песни. Но здесь уже, Мишанечка, я могу подумать, что вы соскучились и по программе поздравлений в том числе, потому что еще одна возможность появилась не просто кому-то привет отправить, а просто для себя заказать песню. И я, как организатор вашего настроения, я готова уже эту песню запустить в эфир. Вы попросили Брянцева. Не только лишь один он будет исполнять. Ирина Круг присоединится. Песня «Я буду солнцем». Запускаю музыкальные вибрации. Ловите. Хорошего вечера пятницы всем. Ну и, конечно, выходные. Они такие дождливые вроде бы по погоде. Но вдруг синоптики ошиблись и на этот раз.

0: можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Добрый вечер, Алиса Плюс. Сегодня действительно такой важный вечер, не просто потому, что пятница. Мы бы хотели доченьке нашей передать большой привет. Анастасия Коксенок, если вы слышите от родителей, вам не просто привет, они вас поздравляют. Передайте, Алиса Плюс, что мы очень любим нашу доченьку. С днем присяги хотели бы ее поздравить. И чтобы она всегда шла вперед и никогда не сдавалась. Все сможет, обязательно, мы любим. И гордимся тобою, Анастасия. Если вы вдруг слышите, родители для вас выбрали особенную песню, но у нас этой песни нет. Во-первых, хотели бы сказать, если вдруг у вас есть свободная минутка, и вы с нами свяжетесь лично 2020-1016 в сообщениях или дозвонитесь, что еще быстрее, 654-25-300 не на сайте, а чтобы мы вот с вами договорились и обязательно что-то можем подобрать. Анастасия, поздравляем. Будьте здоровы, силы духа вам, выносливости и легкой службы.
7: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще разок окунемся в усадьбу, в историю усадьбы поместья Ильзенберг в Литве. Если кто-то из вас в поисках места, куда бы отправиться, где можно провести целый день, что посмотреть, и чтобы недалеко, и все выходные на дорогу, да, вот не ушли. Я напомню о хорошей идее. Усадьба Ильзенберг с нами сегодня. Там проводят экскурсии, дегустации, фестивали, выставки, сезонные праздники. Свои вы, кстати говоря, тоже можете запланировать и отпраздновать с размахом. Животных в поместье очень много, природа невероятной красоты. И еще именно в Ильзенберг, вот именно туда многие приезжают отмечать, как я уже и сказала, свои праздники, торжества, свадьбы, юбилеи. Можно устроить просто пикник, можно, конечно же, само собой получить красивые фотографии или просто ненадолго отключиться от городской суеты. 500 лет истории и отдых безо всякой спешки – это все в Ильзенберг. Если будете вдруг путешествовать по Литве, это совсем недалеко, соседи наши, или окажетесь где-то около латвийской границы, обязательно включите Ильзенберг в свой маршрут. А вот более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А вот и музыкальный привет уже в эфире. Звучит. Виечка, делайте громче. Вам привет от сестры Инессы. Вия, привет музыкальный, как вы уже понимаете, вместе с букетом белых роз к вам направляется с пятницей.

точное время 18 часов.

0: поздравлений.
1: Счастливые люди, конечно, часов не наблюдают, но если вдруг вы куда-то в торопях летите или, быть может, едете, а может быть, просто пешком, 18 часов и ровно 1 минута. И вот он, новый час программы добрых, согревающих слов. И в такую погоду что-нибудь согревающее уже особенно актуально звучит. Новый час распахнул свои двери. Всех приветствую. А значит, наш скорый, быстро проносящийся, судя по опыту, поезд с поздравлениями Алиса Плюс, он свой путь продолжает. Я Юлия Сергачева снова у микрофона. И вагон всех этих ваших добрых приветов, добрых слов, пожеланий и, конечно, музыки, он уже практически полный. Но если кто-то из вас еще не успел вдруг запрыгнуть, двери пока не закрываем. Вагон, конечно, не резиновый, но места хватит точно всем. Главное, не стойте на перроне, запрыгивайте, присоединяйтесь, посвящайте в свои планы, праздники, звоните 654-25-00 или пишите 20-20-10-16 в WhatsApp и Viber. Вместе будем серость разгонять.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, ветрено и большая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 17 градусов. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное. Скорость в порывах до 10 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: В эфире программа поздравлений.
4: Алиса Плюс, добрый вечер. Сегодня в обед передавала любимому мужчине. Привет огромный, пламенный. Айвор, это вас касается, от Кати, само собой, этот привет. И вы, оказывается, днем разбирали все свои дела. Были в очень большой занятости, что пропустили привет. Поэтому, Айвор, с удовольствием снова отправляем вам две Маши. Ну, конечно же, Катя во главе которых. Песня «Босая» в исполнении двух Маш, тех самых. Катенька, после всех дел, мне кажется, вдоволь нужно отдохнуть. К тому же заслужили, а еще и в четыре руки, так быстрее справились.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: У Ольги Долговой сегодня день рождения. Оленька, мы вас поздравляли в минувшем часе. И что вы думаете, Ольга, для усиления эффекта, чтобы наверняка все сбылось, все пожелания, ваш адрес, который мы направляли, для вас подъехала новая порция, и на этот раз от соседки Ани. Поздравляю с днем рождения, Ольга, света, радости, добра, постоянного везения и душевного тепла. Пусть глаза сияют радостью, исполняются мечты. Жизнь пусть будет вечной сладостью, а в душе цветут цветы. Пусть улыбка ясно светится, освещая путь любой. Счастье пусть большое тебе встретится, и как накроет Ольгу с головой. Будьте счастливы, Ольга, с праздником.
4: Кончилась либидо.
5: Да ладно.
4: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
5: Ну и ладно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Прилетело сообщение «Будьте добры, Лободу в такси». Михаил, такие запросы не совсем в моей компетенции, но вот песню, которую вы, скорее всего, имели в виду, это я с легкостью организую. Название ее, кстати, не мешай, вы себе где-нибудь зафиксируете, хотя я всегда пойму, о чем вы. И вот пусть никто отдыхать вам не помешает. Песня уже в эфире. Хорошего вам вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И как только за окном засентеврило, песня будет другая совершенно, не София Михайловна Ротару споет, а объявилась королева этого месяца, королева сентября. Алиса Плюс, добрый вечер, хочу просто порадовать себя, пишет Раиса. А можно ли? А можно, конечно, можно.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А на очереди уже готов парфюмерный трек с приветом. Добрый вечер, Юльчик. Это Геннадий. Пишет Геннадий. Ну, конечно, я узнаю вас из тысячи, а еще впервые узнаю это ваша любимая Бронечка. Бронечка, вам, кстати говоря, привет. И ничего, наверное, не может быть на свете актуальней, особенно этой осенью, чем аромат, парфюм любимой женщины. Ну, если у вас любимой женщины нет, то, к примеру, аромат яблочного пирога с корицей – это тоже актуальный аромат этой осени. Вы выбрали вариант номер один, Геннадий. Песня Сергея Лазарева «Ароматом», которую мы все уже, ну не то чтобы выучили, мы знаем музыкальные ваши вкусы. И поскольку сегодня запрос на нее поступил, с удовольствием вручаем ее, Бронечка, вам. Очень-очень сильно вас любит Геннадий. Ну кто же в этом сомневался когда? Бронислава, хороших вам выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ларису Ивановну хочу.
0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: А кто-то из наших радиослушателей делится фотографиями. Это всегда ценная, очень приятная часть программы поздравлений. Кто-то присылает видео с эмоциями после прослушивания поздравлений от близких. Спасибо и за это, что делитесь. Друзья, 2020-1016, этот номер телефона принимает исключительно смс-сообщения. Можете направлять которые в WhatsApp и Viber тоже по этому номеру или дозваниваетесь в прямой эфир. 654-25-00. А пока я подберусь к следующему музыкальному желанию, песни «КамАЗ, ничего не говори». Вот поскольку Сережка Лазарев со своими ароматами в эфире был, у меня сам собой назрел вопрос. Хотелось бы проверить, у кого какой самый любимый аромат осени? Для кого-то, как я уже и сказала, это яблоки с корицей. Для кого-то это аромат свежих грибов после дождя. Это тоже мое любимое. У кого-то, быть может, дымок от костра, кофе с утра или какая-то другая выпечка. А может быть, аромат любимого человека, которому вы захотите сегодня привет передать? Напишите об этом 2020-1016, смс, вайбер, ватсап.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ирина, вы сегодня впервые всех написали про ваши ассоциации, с чем у вас ассоциируется осень, с каким ароматом. И вы написали, ну, конечно же, с дождем. Особенно мне нравится в октябре, когда листья опадут, и такой невероятный аромат около дачи, а я живу рядышком с лесом. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу. Вот и повод образовался сам собой, да? Виктор, ловите. Хорошего вам вечера, времяпрепровождения. 20-20-10-16, если вы присоединяетесь только сейчас. Принимаются ваши приветы, музыкальные просьбы безо всяких поводов, но если все-таки он есть, звоните и поздравляйте. Номер студии 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Я пусть и с опозданием, но хотел бы поздравить любимую женщину свою, Зинаиду. В Екопил с Зинаидой ловить поздравления от Анатолия. Вы знаете, о ком я. 1 сентября у вас была годовщина. 10 лет ваших прекрасных, счастливых, уверенных отношений. Дорогая, поздравляю тебя, очень сильно люблю. 10 лет, юбилей, да я вам больше скажу, Анатолий. Вот это я понимаю, испытательный срок давно пройден, стаж у вас уже какой. Спасибо за все, дорогая моя и любимая. Люблю как раньше и, скорее всего, еще больше и больше с каждым днем. Зинаида, Анатолий, мы вас поздравляем, желаем и дальше любить, смеяться, выбирать друг друга каждый день и никогда не отпускать.
2: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами, падая на постель.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Добрый вечер, любимое радио, всех с выходными. И я решил присоединиться к вашему Юле-опросу. С чем же ассоциируется, с каким ароматом лично осень у меня? Ассоциируется она с ароматом земли, когда обрабатывают поля. Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова. Ага, это не Стас Михайлов, это Стас Пьеха поет. Лист, плывущий по реке, если вы, конечно, ее имели в виду. Спасибо и хорошего вечера. Песня будет. И по поводу того, что вы написали, ведь действительно, вот после уборки урожая поля начинают готовить к следующему сезону, и такой свежий-свежий аромат от земли исходит, и вполне себе такой осенний маркер. Спасибо, что и вы поделились своими ощущениями. Хорошего вам вечера и таких же приятных ощущений от него.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Вот так вот сразу, четко, сходу и по делу сообщение начинается. Передаю привет Сергею. Какому Сергею, нам неизвестно, но мы очень рассчитываем на то, что вы узнаете по имени передающему вам привет, по человеку, это Катя. Сергей, песня для вас тоже была выбрана, она хоть и не нова, но практически именной эксклюзив.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, ветрено и большая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 17 градусов. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное. Скорость в порывах до 10 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.
3: И мне кажется, что кто-то все-таки где-то там подворовывает у нас время, 19.03, но не может оно так быстро мчаться вперед. Полет нормальный, дамы и господа, 19 часов и уже 4 минуты 8-го. Минус 2 часа программы поздравлений, но вторая у нас половина есть, и время летит, да, это факт, который не изменить. Но это время я предлагаю провести с удовольствием, максимально с пользой, даря эмоции близким людям, просто так или с поводом, если он сегодня 4 сентября есть. Если вы только присоединились, запрыгивайте к нам на ходу. Если вы с нами с самого начала, тоже активничайте. Песен хватит на всех. Хватило бы времени. Банкет музыкально-поздравительный, как всегда, до 9 часов вечера. Дозвониться в который вы можете по-прежнему по номеру знакомому 654-25-00 или направляйте смски в нашу сторону, а номер их, который принимает 20-20-10-16, смс, вайбер, ватсап. Юрий Трифонов, мы продолжим с вас. Вам привет от жены, она вас очень сильно любит. И пусть этот факт хотя бы улыбку, пусть и небольшую, а может быть и до самых ушей, на вашем лице сейчас вызовет. Хорошего вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Золотое правило прямого эфира. Если вдруг в нем обмолвишься о какой-то из песен, то 100%, нет, 101,6% ее попросят. Галина. Давайте послушаем Софию Михайловну Ротару. В первом часе упомянули мы которую, именно эту песню, как никогда актуальную.

0: И пока этот проигрыш звучал, кто-то решил дозвониться к нам, и это некрасивое дело заставлять ожидать. А вдруг в самый подходящий момент он будет прямо сейчас, и повод какой, я уже спешу выяснить. Здравствуйте, доброго вечера, пятницы.
1: Привет, Юля.
0: Ага, привет, Юля, это значит Илья, который где-то там пропал, а мы его всем Даугавпилсом ищем. Илья, дела-то нормально там?
1: Да.
0: А что за праздник, помимо пятницы?
1: Хочу поздравить свою маму с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья и всего самого лучшего. А всей родни от ее родной сестры с днем рождения, ее все поздравляют.
0: Илья, я, конечно, хотела бы уточнить, но мне кажется, я знаю, что мамочку Ольга зовут, правильно? Мы сегодня
1: да.
0: ее весь день, весь вечер поздравляем. Оленька, мы желаем вам счастья. Искренне, от всей души, музыкальный подарок практически для вас в эфире звучит. Я же говорила сегодня вечер. Наполнены теплыми словами, и они не заканчиваются. Больших и маленьких вам радостей. И пусть вам жизнь почаще говорит «Держите, Ольга, это вам».

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
10: И снова звонок, и снова телефон горячий. Мне такой расклад событий нравится. И, быть может, кто-то просто позвонил поговорить, сказать «Здравствуйте, радио любимое». А может быть, кто-то любимым привет будет отправлять. А у кого-то, быть может, повод. И чтобы не гадать, я поприветствую вас в прямом эфире. Здравствуйте. Лучше спрошу напрямую, что за повод вас к нам сегодня привел. Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Юлечка.
10: Добрый вечер, знакомый голос у Елены, которая с нами на связи прямо сейчас. Правильно, Леночка, узнала же?
11: Да, Юлечка. Юлечка, я хочу свою новую подружку поздравить с прошедшим юбилеем. Она у нас далеко добиралась из Лепы, и ей настолько понравился наш город, что она сняла здесь дом, а осталась жить у нас. Она сказала, все-таки в Даугавпилсе интереснее, лучше.
10: Этот город самый лучший город на Земле.
11: Много таких мест, где можно отдохнуть. Вот, хочется ей пожелать, конечно, человеческого женского счастья. И самое главное, в любой ситуации всегда оставаться человеком. И хочу сказать Леонида Портнова, кто тебя создал такую.
10: Вы знаете, Елена, я о том, что вы прямо сейчас сказали, немножечко была в курсе этих событий, потому что и сообщение от вас прилетело. Катенька, мы вас поздравляем с праздником. Круто, как жизнь, да? В день юбилейный вас. Пусть он и прошел, но целый Новый год жизни впереди. Пусть будет счастливым на перемены. И одну из таких крутых перемен – это взять и махнуть в сторону Даугавпилса. Променяв море на город наш, который самый лучший на этой земле, и я об этом совсем недавно пела. Катенька, мы вас поздравляем. Пусть у вас в жизни будет все хорошо, только самых замечательных вам эмоций, самых замечательных впечатлений. Пусть рядышком будут всегда люди, которые вас поддержат в любом решении. и побольше вот таких вот крутых перемен в вашей жизни, только хороших.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: И нам нравится Даугавпилс. Такие возгласы прилетают и прилетают. Это для нас праздник, пишут наши слушатели, но уже другие. И когда мы едем в наш родительский домик на выходные, это просто песня. Пусть у всех в жизни в Даугавпилсе будет праздником. А мы, Таня, Виталик и мамуля Лида, мы с удовольствием хотели бы попросить у вас песню и послушаем Артура Пирожкова «Зацепила». Легче, конечно, не придумаешь. И поскольку вы каждые выходные проводите в городе в нашем в Даугавпилсе, мне кажется, что вы уже где-то на подъезде к нему, быть может, снова в пути. И если это так, замечательных и теплых на эмоции выходных. Хорошей вам дороги.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Юля. У меня сегодня с моей любимой женой годовщина. А какая это секрет? Хочу ее проверить. Слушайте, вы даже имя своей любимой жены не указали. Вот это, конечно, ребусы для меня в том числе. Но мы хотя бы знаем, что за песня будет звучать. Она уже, кстати. И от кого это поздравление, в котором самое главное, я тебя очень сильно люблю, и ты красивее всех на свете. Песня тоже так и называется «Ты так красива». От Виталика огромные обнимашки с поцелуями. Виталик, ну и я, конечно, вам желаю крепких самых, нет, не нервов, а отношений. Какая годовщина, потом хотя бы мне напишите, а то до золотой свадьбы нам сколько еще лет осталось? Главное, чтобы вместе долго-долго и навсегда. Ну, горько, что ли?

А вообще, конечно, Виталий, это вы хитро придумали. Быть может, и забыли, сколько совместных лет, и решили, что сейчас супруга звонится и скажет, ну, конечно, я помню сколько, и назовет эту счастливую прекрасную цифру, а вы себе на усы намотаете. Но это одна из версий, конечно. Кто любит, тот, мне кажется, даты помнит или хотя бы где-нибудь в заметках себе фиксирует.

0: эфире программа поздравлений.
1: Какая-то романтичная тематика в эфир к нам ворвалась. И это здорово, когда в мире есть любовь. Просто поступила просьба Михаила Бублика услышать «Мир для нас». Я расчувствуюсь под эту песню 100%, но виду не подам, поэтому с удовольствием послушаю вместе с вами и заодно подхвачу еще один привет в эфир. А просто так, для настроения семье Богдановых от любимой невестки. Привет огромный, большой, необъятный, в баньку! Горячего пара, хорошей пятницы, именно так она и складывается. У вас, судя по всему, приятных выходных, ярких и теплых.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс, и я хочу воспользоваться возможностью, и такая возможность, друзья мои, у вас есть до 9 часов вечера, и время летит, это все, конечно, понятно, главное, что я хочу до вас донести, если у вас на душе что-то хорошее, что-то приятное, или день в целом выдался таким замечательным, а вечер так вообще пятница, ни к чему не обязывает, только лишь к отдыху, потому что выходные не за горами, и вы хотели бы этими ощущениями поделиться, или кому-то просто подарить свое внимание в виде привета с песней, а может быть, самому себе, то набирайте знакомый номер 654-2500, пока есть такая возможность, или поздравления размещайте еще и в СМС, направляйте их на номер 2020-1016, и напомню о нашем сайте, это еще одна возможность, alisaplus.lv. Ну а теперь продолжим. Хочу передать привет мамочке Велте, песню какую-нибудь о глазах. И потом вы, Арина, реабилитировались и все-таки написали, какую именно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Краслава с вами на связи. Вилис. Вилис, давненько вы не писали. Очень рады вас видеть снова. И привет ваш. Он сегодня для очень дорогого человека, для вашей дочери, для Сандры. И вы попросили песню вместе с приветом отправить Сандра, чтобы не было причин у вас для грусти. И как точно ваш отец подметил, потому что песню, которую он выбрал, она как раз с этих слов и начинается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вы знаете, песня в завершении этого часа могла быть мною как-то феерично объявлена, но поскольку ее очень скромно попросили, я, воспользовавшись случаем, даже не знаю, кто это попросил, но с удовольствием, если песня у нас есть, она прозвучит и для вас, только для этого остается лишь час. Один всего лишь, если быть точной, 62 минуты. Поэтому присоединяйтесь, лайпнилудзом, звоните, еще раз звоните, и обязательно у вас все получится. 654-25-00. Ну или как альтернатива, если вдруг у вас шумно, громко и весело, или может быть другое настроение, не поговорить, а написать, пишите смело 2020-1016, он же WhatsApp и Viber.

Друзья мои, всех приветствую в заключительном аккорде длиною практически в час в программе поздравлений. Чуточку напомню позже наши координаты. Совсем недавно это делала. Всех буду рада услышать. Набирайте знакомый номер или пишите нам. Ну а этот час мы продолжим с воздушного поцелуя, который наша слушательница Нина адресовала всему городу, любимому городу. Ну и, конечно, привет. Привет, Светлана, вам.

0: А как бы не хотелось прерывать песни, но много желающих, много заявок и звонков в том числе. Здравствуйте, я рада вас приветствовать в программе поздравлений. Вы еще здесь. Я надеюсь, трубку не положили?
1: Нет.
0: А кто дозвонился, если не секрет? Конечно, у нас такие сегодня скрытные, все не признаются.
1: Это мама Оли Долгова. Я хочу поздравить свою доченьку Сашу с днем рождения, а также соседи по даче. Татьяна, Лариса, Шура. И все ее хотят тоже поздравить с днем рождения. И пожелать ей всего самого хорошего.
0: А скажите, а как вас зовут? Мы Ольгу сегодня поздравляли уже не единожды, а как зовут вас?
1: Меня зовут Людмила.
0: Людмила, очень приятно. Скажите, вы какую-то песню хотели бы особенную дочери подарить или на наше усмотрение ориентируетесь?
1: «Чистый лист» Нэнси.
0: Ага, девушка мечты, кажется, вот это, да? Вроде бы я попала в ноты, и как сходу она мне попалась на глаза. Очень удачный выбор. Оленька, мы вас еще раз поздравляем. Пусть счастье в вашем доме поселится навсегда. С днем рождения. Всего хорошего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он и называется «Жизнь». Я уже все, что могла, анонсировала. Виллис, это правильный подход. Дочери привет отправили вместе с песней. О себе тоже забывать не стоит, поэтому делайте громче и насладитесь той вещью, которую выбрали вы.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс, и вам добренького пятничного. Хочу передать привет, это дело хорошее. Привет моим братьям Алексею и Игорю от старшего брата Александра. И поставьте песню «Малиновки», заслышав голосок. Еще скажите, что в Малиновку ваш привет летит. Вот здесь я, конечно, бы удивилась. Но кто его знает, где ваши братья живут и прямо сейчас настроили 101.6 FM. А где бы вы ни были, нас можно слушать откуда угодно. Главное, на сайт зайти и включить плеер. А сайт alisaplus.lv.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А всегда, когда я объявляю эту песню Стаса Михайлова, с легкостью смущаюсь, но, конечно,

0: эфире программа поздравлений.
1: Тонечка, вам столько сегодня приветов, и судя по номеру телефона, с которого сообщение было направлено, и друзья из Риги именно вам отправляют привет, и Евгений именно вам его направляет, в общем, одной персоне, но любимой с двух сторон. Давайте начнем от друзей передавать эти теплые приветы, чтобы с улыбкой выходные ваши прошли, и пусть погода никаким образом, никаким боком на них не повлияет. Побольше самых приятных минут, и пусть эти дни подарят радость. Это в продолжении я озвучиваю сообщения от друзей ваших. Но от Евгения, конечно, как всегда, все с таким вот пожаром из груди, что огнетушитель все-таки где-то нужно приберечь. Тонечка, вам согревающий привет, актуальный уже этой осенью, особенно с наступлением холодных ночей. Чтобы ты всегда улыбалась, моя любимая, пусть выходные принесут тебе счастье, а когда рядом такой мужчина, как может быть по-другому? Тоня, улыбнитесь. Прямо сейчас, мне кажется, многие в радиоприемниках, в радиопередатчиках звука прибавили, потому что какая мелодия звучит, какая песня.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: И в завершении программы поздравлений, нет, я еще не прощаюсь, но заберу в эфир желание найти мужчину от 36 до 46 лет. В планах у девушки серьезные отношения, и будет круто, если общие интересы совпадут. И просьба, конечно, женатых и стеснительных не беспокоить. Вот такие вот запросы. Номер телефона контактный тоже есть. Вот вы сейчас как притянете к себе магнитом, быть может, ваше счастье. 25-941-395. А если не успели записать, то еще раз напомню. 25-941-395.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

друзья мои, сегодняшний вагон хорошего настроения, он промчался и прибыл на свою конечную. Спасибо всем, кто принимал участие и просто заглянул в эфир на несколько секунд. Вы вот всегда создаете такую атмосферу вечера, будто бы мы с вами близки, но все по разным городам, по разным странам, ну или минимум мы с вами на одной волне, правда? И это объединяет 101.6 FM, и ради такого всегда хочется выходить в эфир и не заканчивать его до самого утра. Но я, Юлия Сергачева, временно с вами распрощаюсь. До вечера субботы встретимся здесь же, на радио «Алиса Плюс». Берегите себя, берегите своих любимых, свое настроение хорошее. До завтра, друзья. Обнимаю голосом и ухожу ненадолго. Пока.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Разбежаться с

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Бросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?